0: Вечерний ресторан Модяль. Азула газет или азул. Лаваджа для него. Абаджали и ногу, мама до сумайду, о хавадону, и по дождине, на то лислам и алау. Как дождине, мама.
1: Thank you.